Ой, вот мен, бетюскет, бетнат, галет, кет-кет-кохом, кет-кет-кохом, кет-кет-кохом, кет-кет-кохом.